Это Иньяса, это Иньяса, это Иньяса, Иньяса Лишинга. Exatamente no Planalto do Iñaça. São nessa altura 14 horas 35. 59 segundos.